0: Smash my nutrition, Connost!
1: Так, давай все зажигать. Готовься двигаться, готовься танцевать. Поехали. Когда играет музыка, я не могу устоять. Моя голова начинает кивать, вот они чай. Мои плечи подтягиваются, бедра начинают качаться. Бит меня за

0: Я чувак, я не хочу домой. Я хочу еще немного потанцевать, это не преступление. Нет, чувак, я не хочу домой. Я хочу еще немного потанцевать, это не преступление. Давайте танцевать всю ночь напролет.
1: Hey Leute, willkommen bei